0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

0: Могилеве 4 утра.
1: Июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

0: Могилеве 5 утра.
1: Июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 9 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Новое кольцо на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавтов и Якубовского в Могилеве уже приобрело свои очертания. Уложен по кругу бордюр, кладут асфальт. Планируется, что движение запустят в конце этого месяца. Новое кольцо – это часть большого, одного из самых масштабных дорожных проектов. Внутригородская кольцевая магистраль поможет разгрузить центр от машин и сделать движение более удобным. Для строительства перекрыли движение транспорта. Чтобы ускорить темпы работы и минимизировать неудобства в связи с объездом этого участка, на стройке работают в две смены специалисты 6 подрядных организаций Могилева. Задействованы экскаваторы, тракторы, погрузчики. Объект полностью обеспечен необходимыми материалами. По словам заместителя директора предприятия Управления капитального строительства Могилева Андрея Сухарева, этот большой проект включает не только дорожное строительство, но и комплексное благоустройство, полную замену контактной сети троллейбусов, строительство подземного перехода. Полностью завершить строительство всех очередей внутригородской кольцевой магистрали в Могилеве планируется в 2028 году.
1: Местное время.
2: Строительство современного профилактория для телят активно ведется на молочно-товарном комплексе «Никольск» сельхозпредприятия «Дрибенрайагропромтехснаб». Этот объект – часть масштабной государственной программы по развитию животноводства. Сейчас в Могилевской области возводят 44 таких профилактория для телят. Большая стройка в первую очередь направлена на то, чтобы сохранить молодняк и перерасти в производстве молока. Подробности у нашего корреспондента Анны Османовой.
3: 236 телят – именно на такое количество рассчитан профилактория. Профилактории с уличных домиков переедут в комфортное жилье. Пока за его возведением стоит ежедневная работа профессиональной бригады и техники. Большая стройка уверенно движется к финишу, отметил работник промжилстрой Геннадий Илюшков.
4: Залили фундамент, сделали полы, поставили стропильную систему, столбы. Фундамент сделали под приемник. Осталось накрыть крышу, сделать окошки, благоустройство и телятник готов.
3: По словам директора Дрибенрайагропромтехснаб Михаила Разгородина, профилактория сыграет важную роль.
5: После строительства данного профилактория одной из основных черт будет то, что это будет автоматизированный процесс, который будет включать все индивидуальное содержание телят, что в разы снизит инфекционные заболевания, и будет автоматизирован процесс выпойки, содержания, будут молочные такси, автоматические мойки, что также отразится и на работе людей, уменьшит своих физический вклад в данное производство.
3: На комплексе обновился и парк техники. Механизатор Денис Яшин в хозяйстве работает год. За это время технику успел и в полях освоить, и на комплексе. Новый ворошитель не только упростил работу животноводам, в первую очередь помог наладить технологию кормления.
6: Работать стало легче. Раньше вилками проходили мы, час-два такой примерно. А взял мини-трактор, минут 10, работа закончилась качественно.
3: Для тех, кто ежедневно трудится на ферме, появление современного профилактория – это долгожданное событие и уверенный шаг вперед на пути к большому молоку, отметила специалист управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дрибинского райисполкома Анна Гуськова.
7: На сегодняшний день Дрибинский район доит 59 тонн молока, из которых на реализацию идет 54. К уровню прошлого года это 128%.
3: Совсем скоро телята поменяют место прописки. Ну а сам профилакторий в деревне Никольск – это наглядный пример того, как государственная программа и инвестиции в ВПК меняют сельское хозяйство на местах. Сдача нового комплекса в эксплуатацию станет новой и важной вехой в развитии не только предприятия Дрибенрайагропромтехснаб, но и Дрибинского района в целом.
1: Местное время.
2: Свыше 9500 человек в возрасте от 14 лет до 31 года планируют трудоустроить в этом году Могилевский областной комитет БРСМ. С началом летнего сезона к работе приступили уже 38 отрядов разных направлений, а это более 500 бойцов. В этом году на строительных объектах Могилева трудится уникальный стройотряд архитектурно-строительного колледжа. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Кутневич.
8: Строительный отряд «Умелец» работает на объекте уже третью неделю. На удивление, все его бойцы – девушки. Они не боятся физического труда и разрушают стереотип о том, что стройка – это не женское дело. Сейчас все внимание стройотряда направлено на внутреннюю отделку новостройки по улице Краснозвездной в Могилеве. Это уже второй объект отряда в этом году. Бойцы-умельцы здесь полноценные рабочие. 8-часовой рабочий день, ответственные задачи и гарантированная оплата труда, отметила командир студенческого строительства спасательного отряда «Умелец» Мария Шахотько.
9: Вносим свою лепту какую-то именно вот в развитие города. Уже это, как минимум, дает мне стимул даже утром вставать и вот идти как-то заниматься, делать что-то. Труд вознаграждаем, мы получаем опыт себе, учимся, ну и во благо города, его развития.
8: Такая подработка станет хорошим подспорьем в их трудовой деятельности, считает мастер по участку отделочных работ Диана Сидоренко.
10: Входит в их задачу шпаклевка, покраска стен, отмазка откосов и всему тому подобное, что входит в отделочные работы. С помощью других маляров, как и все остальные, они помогают, какую-то помощь оказывают и их обучают этому. Стараются, молодцы.
8: Студенческие отряды БРСМ стали органичной частью системы трудоустройства в нашей стране. Кроме возможности заработать, первые деньги студотряды позволяют сориентироваться профессионально, получить рабочие навыки и дополнительную специальность.
11: Год белорусской женщины.
2: Белынический район стал лидером по доле женщин, считающих белорусский язык родным. Об этом рассказали в главном статуправлении Могилевской области. По итогам переписи населения 2019 года в нашем регионе 46,5% женщин назвали белорусский язык родным. При этом в городах этот показатель составляет более 42%, а на селе превышает 63%. Самый высокий уровень зафиксирован в Белынческом районе. Здесь более 68% женщин указали белорусский как родной. Также перепись показала, что абсолютное большинство жительниц региона, а это более 89%, по этнической принадлежности белорусские.
1: Местное время.
2: Успех передового хозяйства «Нива Бурсуки» Кировского района стал гарантом благосостояния работников предприятия. Об этом пишет СББай. Зарплата лучшая в Кировском районе. Предприятие в пятый раз подряд получает переходящее знамя райисполкома за лучшие результаты производственно-экономической эффективности. В хозяйстве трудится 290 человек. Механизаторы в период уборочной кампании с учетом натуральной оплаты получают до 10 тысяч рублей в месяц. Социальный пакет предприятия включает жилье, материальную помощь к отпуску и праздникам, доставку к месту работы и обратно, горячее питание, за которое работник платит всего 10% от стоимости. Санаторная путевка обходится сотруднику лишь в 25% от полной цены. Кировский район по итогам социально-экономического развития за 2025 год занесен на областную доску почета. Значительный вклад в это достижение внес коллектив предприятия «Нива Бурсуки». В этом сезоне хозяйство не снижает планку. Озимых зерновых посеяно почти 3000 гектаров, рапса 725, яровых зерновых и зернобобовых 750, кукурузы на зерно и силос 1500. Для выполнения поставленных задач в «Ниве Бурсуки» есть все необходимое – техника, люди и добросовестное отношение к труду.
1: Чаусы.
2: 100% лесной территории Могилевской области находится под мониторингом системы раннего обнаружения лесных пожаров. Работу системы «Лесной страж» обеспечивает 63 автоматические видеокамеры. Они помогают быстро выявить возгорание и принять наиболее оперативные меры по его ликвидации. Как работает система по охране и защите леса, предложили посмотреть журналистам и блогерам Могилевщины. И на примере Чаусского лесхоза провели пресс-тур. Подробности у Елены Бубликовой.
12: Главная точка пресс-тура – это пожарно-химическая станция Чаусского лесхоза. Всего в республике их 6, по одной в каждой области. Специалисты называют такие станции важнейшим звеном в обеспечении пожарной безопасности. Созданы станции для наиболее оперативной ликвидации лесных и торфяных пожаров. Сегодня в Республике Беларусь действуют пожарно-химические станции нескольких типов. Есть еще и посты противопожарного имущества, рассказал ведущий инженер по охране и защите леса Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Федор Ярославский.
13: Мы находимся в укрепленной ПХС, здесь в увеличенном количестве все. Но дополнительно здесь палатки, спальники, кухня полевая, душевые кабинки, емкости для дополнительной воды, то есть в районе 10 кубов, увеличенная машина на 8 тонн пожарная и, соответственно, пожарные рукава в увеличенном количестве.
12: Пожарно-химические станции оснащены всем необходимым инвентарем для предотвращения и ликвидации возгораний. Но если пожар не удается потушить, на помощь приходят группы из соседних лесхозов. На сегодняшний день территория Могилевской области имеет 100% покрытие системой мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров. Работу системы «Лесной страж» обеспечивают 63 автоматические видеокамеры. Пожароопасный сезон в 2026 году начался с 10 марта. Первое возгорание было зафиксировано 23 марта марта на территории Бобруйского района. Чтобы оперативно потушить лесной пожар, нужно действовать быстро, четко и слаженно, рассказывает лесовод Чауского лесничества Иван Корсаков.
14: Подался сигнал, минуты 2-3, сбор и выезжаем. Только узнаем о пожаре, сразу говорим руководителю, собираемся и выезжаем на пожар. Приезжаем, оцениваем, смотрим, тушим кромку, уничтожаем очаг.
12: В лесхозе отмечают, что 90% лесных пожаров возникают по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем. Это непотушенные костры, брошенные окурки во время отдыха в лесу или даже оставленные бутылки. В этом году к административной ответственности за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках уже привлечено 25 граждан. Работники лесного хозяйства призывают с пониманием относиться к правилам посещения лесов, ведь это наше национальное богатство.
1: Местное время.
2: В Кировске навели порядок на пруду селища. Как сообщают корреспонденты Кировск-Бай, к республиканской инициативе «На родной земле живи как хозяин» присоединились активисты Кировского района. Среди них и молодые специалисты из числа членов районной организации общественного объединения «Беларусь». Наведением порядка они занимались совместно с работниками Кировского жилкомхоза, очистили пляжную зону и благоустроили.
1: Местное время.
2: На Могилевщине ведут активную работу по уничтожению инвазивных растений. Борщевик сосновского в нашем регионе распространился на площади 164 гектара, а золотарник канадский занимает 1870 гектаров. И это настоящая угроза биоразнообразию. Растения-чужаки угнетают родную флору, и это приводит к трансформации и деградации экосистем. Именно поэтому так важно регулировать распространение представителей инвазивных растений. Подробнее расскажет Елена Бубликова.
12: Борщевик сосновского – опасное растение, которое угрожает не только биоразнообразию, но и непосредственно жизни и здоровью человека. Все потому, что сок борщевика, попадая на кожу, оставляет серьезные ожоги, напомнила главный специалист Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Прудникова.
15: Необходимо отметить, что большая часть земель, занятых борщевиком и золотарником, расположены в населенных пунктах. И это, как правило, не приусадебные участки граждан, а бесхозные, труднодоступные места. Мероприятия по борьбе с инвазивными растениями у нас в области уже начаты. Предпочтение отдается химическому методу, как наиболее эффективному. Преимущественно применяются гербициды сплошного действия. Если популяция небольшая, либо перед нами единичное растение, может применяться метод подсекания корней.
12: В распространении золотарника виноваты сами люди. Несмотря на разъяснительную работу, которую постоянно проводят экологи, некоторые граждане по-прежнему высаживают это растение на клумбы, в палисаднике, в своих домовладениях и на прилегающей территории. Приносят золотарник на кладбище, отметила Елена Прудникова.
15: Вред от золотарника канадского для человека не столь явный, как от борщевика. Но не надо забывать, что этого растения очень мелкая пыльца, которая является довольно сильным раздражителем для людей, склонны к заболеваниям дыхательных путей. Кроме того, золотарник канадский обедняет почву, вытесняет абориген растения на землях, которые занимает. Комитет настоятельно рекомендует гражданам отнестись ответственно к выбору растений, которые высаживаете на ваших приусадебных участках. И просим отказаться от высадки золотарника канадского.
1: Местное время.
2: В Горках дали старт республиканскому велосипедному пробегу, посвященному 85-летию начала Великой Отечественной войны и празднованию Собора Белорусских Святых. В течение 5 дней с 8 по 13 июня участники из всех областных центров будут двигаться к мемориальному комплексу «Хатынь», который станет финальной точкой маршрута. В составе колонны – профессиональные спортсмены, любители здорового образа жизни, представители духовенства, сотрудники синодальных учреждений, а также члены православных молодежных братств. Из Могилевской области выехали 30 участников, рассказал журналистам начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Новиков. Он подчеркнул, что путь предстоит непростой. В течение 5 дней участникам нужно будет преодолеть значительные расстояния. По пути следования запланированы молебны в храмах, панихиды у мемориалов защитникам Родины и жертвам фашизма, встречи с местными жителями.
1: Горки.
2: Важность сохранения культурного наследия. Могилевская делегация во главе с председателем городского совета депутатов Светланой Сташевской побывала на юбилейном фестивале национальных культур в Гродно. В этом году фестиваль был посвящен 30-летию своей истории. Так, горецкие мастера районного дома ремесел Ольга Макеева, Наталья Авласевич и арт-группа «Городский гостинец» на празднике в Гродно продемонстрировали уникальность обычаев и ремесел наших предков, подчеркивая важность сохранения культурного наследия. Белорусские песни, которые звучали на подворье, создавали особую праздничную атмосферу. Творческий коллектив также представил свою концертную программу на одной из главных площадок города. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
16: Наши хиты. It's been

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил выработать дорожную карту сотрудничества с Ганой и создать белорусский хаб на западе Африки. Об этом глава государства накануне заявил журналистам по итогам переговоров в Минске с президентом Ганы, передает Белта. Глава белорусского государства назвал флагманским проектом комплексную механизацию сельского хозяйства и открытие мультибрендового центра белорусской продукции в Гане.
1: Нам надо быстрее создать план нашего сотрудничества, такую дорожную карту, как с другими африканскими странами, по которой мы могли бы оперативно двигаться. Подчеркиваю, наш большой интерес в создании, как сказал президент Ганы, в создании соответствующего хаба белорусской продукции на западе Африки. Мы готовы внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности вашего государства. Такой опыт уже имеется. И он свидетельствует, что реализация таких проектов объективно повлечет за собой расширение партнерства во многих сферах.
0: Беларусь и Гана заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, пишет Белта. Комитет займется координацией усилий сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации. Профильные ведомства двух стран подписали меморандум по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве торгово-промышленной палаты между Беларусью и Ганой. Почти 1500 выпускников получили 100 баллов на централизованном экзамене по государственным языкам, пишет Белта. Наивысший балл по русскому языку получил 1301 выпускник. По белорусскому языку 100 бальных результатов получилось 125. Скан-копия бланка ответов участников появится в их личных кабинетах на сайте РИКС. Бесплатные смс-оповещения о результатах ЦЭ по госязыкам уже должны прийти всем выпускникам. И в завершение, Купальская кола станет сердцем ярмарки на празднике Купалья в Александрии, передает телеграм-канал Купалья. Дополнит структуру торговые ряды и тематические зоны, где будут представлены предприятия, регионы, ремесленники, индивидуальные предприниматели. В рамках ярмарки также предусмотрены концертные и интерактивные программы на сцене, работа аниматоров, мобильных групп и фотозон. А свободные пространства будут использоваться для игровых и вовлекающих форматов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 16. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

что-то, как сегодня утром, свежо, зелено, дождь животворящий свое дело сделал, и спасибо, что не град с яблоко величиной. В общем, начало дня шикарное остается, и нам не подкачать, и не забыть дома настроение. Пусть 9 июньский будет одним из лучших, ну а тем временем рядышком будем мы. Далее Аня Лорак напомнит, чтобы вы не забывали за делами, что весь мир...

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
1: Наши хиты.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Ходом в стране идут экзамены, тестирование максимального количества баллов. Конечно, желаю всем, кто в этом нуждается. И немножечко завидую вам, восхищаюсь вашей стрессоустойчивостью. Конечно, это несмотря на вот эти вот экзамены и вот эти вот переживания, сейчас идет самое лучшее время, и все-таки это интересно и запоминающиеся такие события. А совсем скоро пройдет еще одно запоминающееся и долгожданное событие для всех учащихся – это выпускной. Кстати, администрация Могилева тоже приложила руку к тому, чтобы выпускники еще долго говорили об этом. Например, прошлогодний звездный выпускной был настолько ярким, что надолго запомнился зрителям. Ну и в этом году Могилев, конечно же, снова ждет масштабный праздник. Более 2000 выпускников учреждения образования города соберет большой звездный выпускной, который стартует 12 июня в 17:30 на площади Единства. Весь вечер вместе с выпускниками будут зажигать звезды эстрады, российские артисты, музыкант Эльдар Джарахов, белорусские группы «Еноты» и «Коза Ностра», а также другие популярные исполнители. В общем, организаторы обещают незабываемый вечер. Не пропустите самое ожидаемое событие. 12 июня. Звездный выпускной.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: 9 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: одну минуту народ тянется на природу, плескается там, загорает, но мы все знаем, что длительное пребывание на палящем солнце, да, не приносит здоровья ни одному живому существу. А ученые не дремлют и решили копнуть в этом вопросе и промониторить, какой продукт может защитить кожу от ультрафиолета. Оказалось, все просто... Это горький шоколад. Исследование показало, что количество ультрафиолетовых лучей, которые может выдержать кожа людей до покраснения, более чем вдвое увеличилось после употребления темного шоколада с высоким содержанием флавонолов в течение 12 недель. Но тут нюанс, да? Если начинать есть шоколад прямо сейчас, то примерно к октябрю мы справимся. Но сейчас не об этом. Просто запомните, что это работает, а ученые объясняют такой эффект действием все тех же флавонолов, которые могут улучшить приток крови к коже, повысить ее плотность, увлажнить и даже защитить от ультрафиолетовых лучей, от солнечных ожогов. А, наверное, пора уже начинать подготовку, да, к следующему году, к следующему сезону легкой одежды. Ну, а этим летом что, приходится по теньку ходить, да? Что поделать? Кремов же с SPF еще не придумали. Вот и приходится выдумывать всякие. Доброго утра.
1: Радио Могилев.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: как вы? Сонно? Лениво? Конечно, тяжело с этим бороться, но нужно, а что нам стоит? Давайте вместе возьмемся, все быстренько переделаем, докажем этому дню, что мы такие вот совсем справляемся, нас не сломить. Знаете, говорят, под музыку работает гораздо веселее, эффективнее. Почему бы не сделать свой радиоприемник немножечко громче и позволить организму поддаться ритму? Доброго всем утра!
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
2: Радио Могилев.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Гана открывают новую главу сотрудничества, теперь уже в двустороннем формате. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне по итогам переговоров в Минске с президентом Ганы, передает Белта. Белорусский лидер обратил внимание, что по итогам переговоров на высшем уровне подписан ряд соглашений, которые существенно укрепили договорно-правовую базу межгосударственного взаимодействия Беларуси и Ганы.
2: Упростятся поездки, прежде всего, для владельцев дипломатических и служебных паспортов, чтобы вопросы сотрудничества решались максимально оперативно и к общей выгоде. Я абсолютно убежден, что гости из Ганы наглядно убедятся в серьезности наших намерений и предложений. Мы достигли договоренности уже в ближайшее время, которые воплотятся в конкретные совместные проекты в абсолютно самых различных областях. Не сомневаюсь, эффект будет значимым и обязательно взаимовыгодным.
1: Власти Ирана сняли все ограничения на полеты в своем воздушном пространстве, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований, ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы. К региональным новостям. Горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время пройдет в Управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горосполкома сегодня. Задать вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. В Горках накануне дали старт республиканскому велосипедному пробегу, посвященному 85-летию начала Великой Отечественной войны и празднованию Собора Белорусских Святых. По 13 июня участники из всех областных центров будут двигаться к мемориальному комплексу «Хатынь». По пути следования запланированы молебны в храмах, панихиды у мемориалов защитникам Родины и жертвам фашизма и встречи с местными жителями. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей. Били с пробегом в Беларуси. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +17.

0: знаете, что мысли материальные. Вот организуйте себе побольше добрых мыслей, и этому дню ничего больше не останется. Он будет самым потрясающим и замечательным для каждого из нас. Ну и про фон не забывайте. На радио Могилев он самый хитовый. Ира Александрова, ваша компания на ближайшие два часа. Всем нам самого чистого радиоприема и отличного настроения.
1: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».

0: Ты что это сделал?
1: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
1: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: Но мы же не зря радио включили, правильно? А вот и ловите интересный факт. Каждый человек владеет по меньшей мере 8 отличительными умственными способностями. И они получают дальнейшее развитие всякий раз, когда мы ими пользуемся. Представляете? Так что не стесняйтесь демонстрировать свои качества и пробовать что-то новое. И перестаньте думать, что вы обычный человек. Нет, вы уникальны. Всем нам отличного начала дня.
1: Радио Могилев.

9 июня на календаре. Наверняка уже пора перестать откладывать воплощение планов на лето. Хорошо, если впереди вас ждет отдых где-нибудь возле морей и океанов, а может быть неделька-другая на даче, или поход, или поездка куда-нибудь. Но если нет, отдохнуть все равно можно и нужно, даже если обстоятельства не дают вам уехать. Что же можно предпринять, чтобы набраться впечатлений? Специалисты уверяют, чтобы отдохнуть, вот хотя бы, да, несколько дней на выходных нужно, во-первых, дать себе свободу, делать, что хочется, а не то, что требуется, отключить будильники, мобильники, поскольку если вы полдня, опять же, просидите в телефонах, какая же тут смена деятельности, правда? Вы целый постоянно так делаете. Далее, удовлетворяйте свое сиюминутное желание. Попробуйте новые блюда, экспериментируйте со вкусами, почувствуйте себя гурманом, первооткрывателем для самого себя и своих пристрастий. Позвольте себе какие-нибудь процедуры, дегустацию разных десертов. И таким вот образом вы почувствуете, как силы к вам возвращаются. Мне лично для увеличения градуса настроения иногда достаточно просто осознания того, что выходные неизбежны. Глазом моргнуть не успеем. Ну а для того, чтобы они прошли идеально, конечно, нужно их заранее спланировать. У вас есть на это 4 дня. Для вдохновения держите фоном радио Могилёв.

0: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: На радио «Могилев» новинка. Слушай прямо сейчас.

0: 拓也。
1: Радио Могилев.

0: Как утречко, кофеек попиваете, остановитесь, кофе же не модно, делайте громче радио и потанцовывайте вместе с нами. Тут же, знаете, плюсов много, все вокруг находится, все вокруг заражаются вашим настроением, у вас работают все мышцы, мозги, между прочим, тоже соображают быстрее. А это, значит, есть вероятность, что вы спокойно можете сделать, например, два дела одновременно, работать и обдумывать планы на вечер. Почему нет? Конечно, я с удовольствием поддержу вас в этом стремлении. Подборка хитов готова, так что делайте громче и доброго утра.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Мы есть в ТикТоке.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь готова помочь Гане в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах с президентом Ганы, передает Белта. Глава государства отметил, что в Гане большая численность населения, более 35 миллионов человек, и Беларусь готова помочь Гане в решении главной задачи.
1: Мы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства и, прежде всего, механизацию сельского хозяйства. Мы машиностроительная страна с развитым сельским.

0: Главные задачи – обеспечение продовольственной безопасности Ганы.
1: Представители белорусского туристического бизнеса планируют принять участие в крупном туристическом форуме, который пройдет в Астане 17 и 18 сентября, пишет Белта. Форум объединит представителей бизнеса, государственных органов, ведущих туроператоров, авиакомпаний, международных партнеров, а также экспертов в сфере безопасности. Ожидается участие до 5000 посетителей. Почти 1500 выпускников получили 100 баллов на централизованном экзамене по государственным языкам, пишет Белта. Наивысший балл по русскому языку получил 1301 выпускник. По белорусскому языку 100 бальных результатов получилось 125. Скан-копия бланков ответов участников появится в их личных кабинетах на сайте РИКС. Бесплатные смс-оповещения о результатах ЦЭ по госязыкам уже должны прийти всем выпускникам. В ГАИ напомнили о правилах безопасного вождения в непогоду. Водителям следует увеличить дистанцию, избегать резких маневров и снизить скорость. Особое внимание следует уделить пешеходам, которые в условиях плохой видимости могут быть менее заметны. Пешеходам же рекомендуется быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой и средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +18.

Доброе утро, друзья, товарищи. Вторник, надеюсь, не набросился на вас с порога всякими неотложными делами. Вы имеете возможность вздохнуть спокойно. Пусть день запомнится только приятными моментами. Надеюсь, как всегда, вашим верным спутником и помощником будет Радио Могилев. А далее вместе с Викой Дайнеко займемся дыхательными практиками.

0: Ну а затем настроимся на рабочий лад под Камград. Тем временем я, Ира Александрова, в вашей компании еще час. Всем отличного настроения.
1: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8029 320 0008.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: 9 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

0: утро начнет. Ну что, очередной июньский, все по работам разбежались, все идет своим чередом, а это значит, что данную минуту идет настройка на работу. Кстати, кто-то не начинает день, если вот не обратиться к народным праздникам. И чтобы вы не отвлекались, я вам расскажу. 9 июня, день заботы о любимом коте. Нужно было на работу взять все-таки, да? Ну, что-то не подумали. Далее, международный день мотоциклиста. С праздником всех причастных. Мои поздравления, пожелания полного бака, чистого визора, ну и внимательных соседей по дороге. Далее, международный день друзей имеется. Ну, а так как с коллегами мы проводим большую часть дня, думаю, вы друг другу уже и брат, и сват, и друг. Так что это ли не повод с коллегами поднять кружечку кофе? А не хотите, так вот-вот мименинники Иван, Анастасия, Людмила, Диана. Если таких нет в коллективе, ну тогда в Уганде празднуют День Героев. И мне кажется, каждый из нас, придя на работу в настроении, уже герой. Есть над чем поразмышлять и за что зацепиться. Ну а пока мы наслаждаемся хитами.
1: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Могилев Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих на посадку цветов. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80-222-70-75-41.
2: Радио «Могилев».

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Новинка на радио «Могилев».

0: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк. Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Куча времени позади, а впереди обед, да, скоро, а потом финиш. Здорово, вдохновляет этот факт. Надеюсь, настроение у вас все в порядке. Давайте продолжать покорять этот день, чтобы результаты ваших трудов вас порадовали. Ну, а мы будем продолжать дарить вам только лучшее, что только есть на FM-просторах. После 12 часов встречайте в эфире Олесю Москину. А я же прощаюсь, Ира Александрова Чирикова. У вас над духом. Всех обняла. Всем пока.
1: Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: ведь каждый...
1: В Могилеве 10 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на переговорах с президентом Ганы в широком составе предложил присмотреться к широкому спектру белорусских машин и оборудования, пишет Белта. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная и карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения, уверен Александр Лукашенко.
3: Те задачи, господин президент, которые вы сегодня ставите перед страной у себя, вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людьми. Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном импорте ваших продуктов для пищевой промышленности Беларуси и многих-многих других ганских товаров. В современном мире расстояние сотрудничеству не помеха. Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам, от незаконных санкций до военных конфликтов.
2: Дорогу на участке Могилев-Чаусы активно преображают, пишет СББ, и проезжую часть расширит вдвое. Этот отрезок длиной около 30 километров станет самой протяженной бетонкой в области. После модернизации поток вырастет до 9000 машин. Два подземных пешеходных перехода готовы уже на 90%. Главной новинкой для всей Могилевской области станет внедрение системы умных светофоров на перекрестках. Электроника сможет сама распознавать приближение пешеходов, выводить предупреждения для водителей на табло и автоматически переключать сигнал. О происшествиях. Рабочий сдал стройматериалы хозяина обратно в магазин и забрал деньги себе, сообщили УВД Могилевского облсполкома. О хищении строительных материалов УВД Бобруйска сообщил местный житель. Преступлению оказался причастен бобруйчанин, который оказывал услуги по ремонту квартиры. Приобретенные стройматериалы злоумышленник сдал в магазин, а полученные деньги присвоил себе и потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. И в завершение о спорте. Новый сезон пляжного футбола в Беларуси откроется поединком за Суперкубок страны. В матче за первый трофей сезона 26 июня в Кировске действующий чемпион Беларуси ПФК «Минск» встретится со сборной Брестской области. После поединка за Суперкубок в Кировске 27 и 28 июня пройдут поединки стартового тура 19-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу. В турнире примут участие 8 команд. Чемпионат пройдет 2 круга, после чего определятся участники плей-офф. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +18.

0: Ты что это сделал?
1: Оплатил интернет бонусами.
2: А так можно было?
1: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: Кофе, пожалуйста.
1: Вам со сливками?
0: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
2: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
1: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».

0: 9 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобелл.бай.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Товарооборот Беларуси и Ганы не отвечает потенциалу двухстороннего партнерства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах с президентом Ганы, передает Белта. Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Гана настраивают на самое тесное взаимодействие банки и страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков.
2: Координировать усилия сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации будет совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашения. Предлагаю, не затягивая, провести первое заседание комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам вашего визита. Мы должны иметь конкретный план совместных действий по развитию торговли между нашими странами. Я абсолютно уверен, что переговоры – это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества.
1: Посольство Беларуси в Израиле в связи с текущей обстановкой в сфере безопасности рекомендует белорусским гражданам, находящимся в стране, сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать указания израильских властей в области безопасности, пишет Белта. Дипломаты просят внимательно следить за сообщениями из официальных источников, включая публикации государственных органов Израиля и объявления посольства Беларуси в Израиле. Посольство продолжает работу в штатном режиме. На происшествиях на пожаре в Шкловском районе погибла супружеская пара. Их маленького внука удалось спасти, сообщили в областном управлении МЧС. Минувшей ночью спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Староселье. Одна из очевидцев сообщила следователю, что она заметила, как хозяйка разбивает стекло в окне. Подбежав, женщина увидела, что внутри находится ребенок. Соседка передала ей своего внука, после чего из-за огня ее больше не видели. Ребенка доставили в больницу. Все обстоятельства установит Шкловский районный отдел Следственного комитета в ходе проверки. И в завершение о спорте. Первенство Могилевской области по легкой

Атлетики среди спортсменов возрастной категории U18 пройдет сегодня и завтра. Площадками для соревнований станут спортивный комплекс «Олимпийцы» и стадион «Спартак». По итогам турнира будет определен состав сборной Могилевской области для участия в Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь, которые пройдут в Витебске. Сегодня соревнования стартуют в 11:40 на стадионе «Спартак» и в 13:30 в «Олимпийце». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +18.

Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

9 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Сегодня во Дворце независимости обсуждают развитие сотрудничества Беларуси и России в судебной сфере. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Об этом сообщает телеграм-канал Пул Первого. В центре внимания встречи – укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран. Беларусь войдет в инновационные проекты БРИКС в сфере квантовых технологий, пишет Ньюсбай. В Москве состоялся первый форум квантовых технологий. Сегодня квантовая сфера – одна из наиболее важных областей для развития технологий будущего. У Беларуси совместно с Россией большой опыт в сотрудничестве в этой сфере. Уже действуют два энергоблока «БелАЭС» и идет обсуждение строительства третьего. Страны сотрудничают и в научной сфере. Отделение посольства России откроется в Могилеве. Об этом говорилось на встрече председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко и советника-посланника посольства России в Беларуси Владимира Ваньке. Как отметил Анатолий Исаченко, прочный фундамент межгосударственного взаимодействия – это экономика. Открытие отделения посольства РФ в Могилеве – еще один шаг на пути к укреплению взаимодействия. Отделение в Могилеве позволит жителям региона решать свои вопросы, связанные с консульской и дипломатической поддержкой. О происшествиях. Прямое попадание молнии спровоцировало пожар бытового здания в Могилевском районе, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне вечером спасателям поступило сообщение о том, что горит бытовое здание на территории железнодорожной станции «Глонец». По прибытии к месту вызова подразделения МЧС горела кровля. Внутри никого не было, спасатели оперативно устранили пожар. Никто не пострадал. Предположительно, пожар начался из-за прямого попадания молнии в кровлю здания. Власти Ирана сняли все ограничения на полеты в своем воздушном пространстве, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований, ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 20. Новости!
2: Ох, дорогие, есть у меня предложение, а давайте сделаем звук своих радиоприемников погромче и будем танцевать, подпевать в такт нашим песням, песням, которые звучат на радио Могилев. И, может быть, это нежелательно делать на работе, но если вдруг можно, то давайте, пусть услышат все на свете. Будем обмениваться энергиями, так сказать, дистанционно. Олеся Маскина с этой минуты у микрофона. Идем дальше в этот день в одной компании.

0: Ты что это сделал?
1: Заплатил стикером.
0: А так можно было?
1: А знаешь, можно платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%. Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.

0: Лето, Славянский базар в Витебске. Скоро в Могилеве звездный выпускной. Вот кто из не Могилева, из каких-то других населенных пунктов, пожалуйста, приезжайте. Также День города и еще одно грандиозное летнее событие ждет нас всех 11 июля на берегу Днепра. Пройдет один из самых ярких летних праздников Беларуси, республиканский праздник Купалье. Что будет? Выставка-ярмарка народного творчества и ремесел. Подворье регионов Беларуси и гостей из России. Первый сырный фестиваль в Александрии, концерты творческих коллективов и артистов Беларуси и России. Также традиционный купальский костер также будет и праздничный фейерверк. Куда же без него? А еще будет ночная молодежная дискотека под открытым небом. В общем, ребят, понимаете, да? У кого есть желание и, самое главное, возможность, пожалуйста, 11 июля всех ждут в Александрии.
1: Радио Могилев.

9 июня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

0: Напомню, что сегодня 9 июня на календаре, а сегодня отмечают День заботы о любимом Кате, День пускания мыльных пузырей, а также Международный день друзей. Вот и не забудьте поздравить своих милых, дорогих, любимых друзей, а также близких и родных, возможно, тоже есть повод. Ну, а если даже нет повода, не забудьте привет передать, а может быть, признание какое-то уже прямо на подходе. Через несколько минут на радио Могилев стартует «Привет в обед». Поэтому не пропустите это время, доброе, теплое, а может быть даже горячее. 9940, короткий номер, либо наш студийный вайбер к вашим услугам через 44 56 86 176. Я Олеся Маскина, не прощаюсь, услышимся в начале следующего часа.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: минуты во мне. В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом он заявил на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым, передает Белта. «Вы очень серьезно работаете над внедрением всего нового высоких технологий в работу судов. Я больше всего не терплю в судах волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас взяли и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов. По всей вертикали», — сказал глава государства. «Судьи – самые зависимые люди, что обусловлено законодательными рамками, в которых они работают», – заявил Александр Лукашенко на встрече, передает Белта. «Мы этим живем и долгое время. Думаю, и вы как юрист понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят», – добавил Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о глубокой реформе Верховного суда и личных качествах его нынешнего председателя Андрея Шведа. Такое заявление глава государства сделал на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживает работу Верховного суда, и это в том числе видно по создаваемым для этого ведомства условиям работы. И в завершение. Купальское Коло станет сердцем ярмарки на празднике Купалья в Александрии, передает телеграм-канал Купалья. Дополнит структуру торговые ряды и тематические зоны, где будут представлены предприятия, регионы, ремесленники и индивидуальные предприниматели. В рамках ярмарки также предусмотрены концертные интерактивные программы на сцене, работа аниматоров, мобильных групп и фотозон, а свободные пространства будут использоваться для игровых и вовлекающих форматов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15. Днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. Освод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: И поздравляю, поздравляй, слушай. День может быть каким угодно, но уверена, что добрые слова нужны каждому и каждый день. Так что не скупитесь, поддержите дорогих сердца людей. На волнах радио Могилев стартует «Привет в обед». Вот и жду от вас письма. Что происходит в вашей жизни? Делитесь абсолютно всем. СМС-сервис 9940, либо наш студийный вайбер через 44, а далее 56-86-176. Я, Олеся Маскина, обещаю все передать.

0: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

0: Поздравляйте, слушайте, нужно прямо сейчас, потому что «Привет в обед» стартовал на радио Могилев, а значит, пишите письма и радуйте своих близких и родных. С днем рождения! Мама поздравляет Олега Гаврикова. Дорогой сыночек, желаю твердой почвы под ногами, легко преодолевать преграды, всегда добиваться желанного. У меня счастливая жизнь, потому что в ней есть мой драгоценный сын. Вот пусть твоя жизнь будет щедра на радостные моменты исполнения заветных желаний, на надежных друзей, и чтобы на все твои успешные дела тебе всегда хватало сил, здоровья и терпения. Ну что же, Олег, а мы присоединяемся. Пускай в вашей жизни все будет, как хотите вы. Но самое главное, будьте здоровы, будьте счастливы и, конечно же, любимы. Далее, доброго солнечного дня, милое сердце радио Могилев, передаю моему единственному и неповторимому мужу Валерию всю свою теплоту, нежность и любовь. Хороший мой, я так благодарна тебе за нашу жизнь, за утренний кофе и вечерние разговоры, за смех и за тишину, которая бывает между нами такой уютной. Спасибо, что принимаешь меня любой. С тобой я всегда чувствую себя сильной и самой красивой. Ты мой самый близкий человек, мой друг и моя любовь. Говорят, что так любить нельзя, как я люблю тебя и как ты любишь меня. Обнимаю и целую тебя крепко-крепко, навеки твоя я. Ну что ж, продолжайте любить друг друга и дальше. Всего вам самого доброго.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Продолжается, и я по-прежнему жду ваши письма на смс-сервис 9940, на студийный вайбер 56-86-176. Не забывайте код 44. Ну а пока перехожу к вашим сообщениям. Добрый день, Радио Могилев. Передайте, пожалуйста, нашему Лешке привет от жены и дочек. Поздравления нам всем с начала отпуска. Ох, здорово, замечательно. Мария, пусть ваш отпуск будет жаркий, насыщенный, ну и самое главное, успейте отдохнуть. Наталью от всей души поздравляют друзья, милая, дорогая и любимая наша Наташенька. Желаем тебе здоровья, счастья, чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала удача. Оставайся всегда таким же душевным человеком. С днем рождения! Ну, а мы присоединяемся, Наталья, пускай все пожелания непременно сбываются. Ну, и есть еще одно поздравление. Виктория Терентьева, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть каждый миг твоей жизни наполняет тебя искренней любовью, теплом, светом и радостью. Пусть рядом будут только близкие по духу люди. Пусть впереди тебя ждет много красивых чувств, эмоций, ярких встреч и незабываемых впечатлений. Ну, и самое главное, здоровья тебе и твоим близким с днем рождения. Виктория. Оставайтесь такой же красоткой, такой же неповторимой, вдохновляющих многих на различные действия. И пускай в вашей жизни сбываются ваши самые заветные мечты.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: 13.47 показывает студийный, а это означает, да, что привет в обед подходит к завершению. Кто успел, тот молодец, а кто не успел, приходите завтра. Передаю огромный привет самой любимой девушке на свете, Настюне. Это от Олега. Далее хочу поздравить мою дорогую сестру Анастасию с днем рождения. Пожелать всего хорошего, чтобы ты никогда не унывала, а жизнь тебя радовала. Мы тебя очень сильно любим. Все. Анастасия, знаете это. Ну и присоединяемся к поздравлениям. Пускай действительно в вашей жизни будут только радостные моменты. Далее хочу передать привет к своей доченьке Богданович Людмиле из Осиповичи. Пожелайте ей хорошего дня, твоя мама. Ну и есть у нас еще поздравления. Прошу поздравить мою доченьку Валерию с получением водительского удостоверения с первого раза. С большой буквы написано. Ты наша умница, красавица и самая лучшая дочь. Легких тебе дорог и всегда во всем побед. Ну что ж, мы присоединяемся к поздравлениям. Валерия теперь вступила в ряды водителей. Вот и пусть будут открыты и безопасны все дороги. Ну а поездки приносят только радость. И это было последнее сообщение на сегодня. Я, Олеся Маскина, не прощаюсь. Услышимся после 15.00.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте, я судьи, самые зависимые люди, что обусловлено законодательными рамками, в которых они работают. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым, передает Билта. Говорят, ветвь власти судебная самостоятельная. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Тут ни влево, ни вправо. Вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и Верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, и вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят.
1: Первая сделка по реализации сухого обезжиренного молока в Малайзию зарегистрирована на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили Белта в пресс-службе БУТБ. Объем пробной закупки составил 100 тонн. Продавцом выступило молокоперерабатывающее предприятие из Минской области, а покупателем – производителем масложировой продукции из малайзийского штата Селангор. По данным биржи, в текущем году сухое молоко на биржевых торгах покупали резиденты 25 стран. Пятерка крупнейших импортеров по итогам 5 месяцев вошли Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Германия и Сингапур. Происшествием жительница Шкловского района раздобыла паспортные данные своих коллег и оформляла на них кредиты, сообщили в прокуратуре Могилевской области. В суд направлено дело в отношении 25-летней местной жительницы. Девушка работала в филиале предприятия электросвязи. Имея доступ к автоматизированной системе, она завладела паспортными данными коллеги, оформила на нее онлайн-кредит, перевела 9400 рублей на свою карту и сразу сделала ставки в онлайн-казино. Подобным образом она поступила и в отношении еще одной коллеги, но довести план до конца не смогла. С коллегой связался представитель банка и зафиксировал ее отказ от оформления кредита. Обвиняемая полностью возместила ущерб. По заключению экспертизы, она страдает патологической склонностью к азартным играм. И в завершение, мастера из почти 30 регионов России приедут на праздник Купали в Александрии. Об этом

Журналистам рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун. По традиции, сердцем Купалия станет выставка-ярмарка изделий мастеров из разных уголков Беларуси и России. Они представят изделия ручной работы, отражающие региональный колорит и особенности, и познакомят гостей праздника с традициями и обычаями своего края. На данный момент свое участие подтвердили почти 30 регионов России. На Купалии от них приедут порядка 80 мастеров. В этом году впервые в нашем празднике примут участие 4 российских региона: Чувашия, Кемеровская, Ростовская и Курганская области, рассказал Александр Жигун. Торжественное открытие республиканского праздника пройдет на малой сцене фестиваля в 15 часов. Здесь же в 17 часов начнется концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. В момент концерта в небе развернут государственные флаги двух стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 20.

жду от вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгона.бай и по номеру 7176.

0: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом он заявил на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым, передает Белта. Вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, внедрением всего нового высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не только не терплю в судах бумажного

0: Лакиту, которую от вас всегда требовали. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали, сказал глава государства. Президент также заверил, что Верховный суд России всегда может рассчитывать на помощь белорусской стороны. Мы всегда будем теснейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены.
1: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые, доверительные отношения.
0: Проект закона о дорожной деятельности одобрен на заседании 4-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва, передает БелТА. Планируется сформировать интеллектуальную транспортную систему, которая в реальном времени позволит видеть состояние автомобильных дорог и сооружений на них. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения. Также предусмотрено создание информационного фонда дорожного хозяйства. По предложению Комитета государственного контроля снижена стоимость ряда лекарств и пресечены закупки медизделий по завышенной стоимости, сообщил председатель КГК Василий Герасимов на заседании парламента, передает БелТА. Системным расчетом в сфере госзакупок было установление ориентировочной цены на уровне предыдущего года с добавлением индекса инфляции. В результате Минздрав закупал отдельное импортное лекарство на 40% дороже, чем в России. Понижение цены только на одно противоопухолевое лекарство позволило сэкономить около 400 тысяч долларов. По предложению КГК пересмотрена стоимость услуг оператора информационной системы здравоохранения. Сэкономлено около 3 миллионов рублей. Также пресечены поставки медизделий по завышенной цене. Возбуждено уголовное дело. И в завершение, могилевские школьники во время летних каникул могут не только отдыхать, но и работать, передает БелТА. В средней школе номер 43 работает воспитательно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Здесь оздоравливаются 120 детей в возрасте от 6 до 13 лет. Для них приезжают театр с постановками, проводят экскурсии, квесты, спортландии, дискотеки, занятия музыкой и лепкой. Для подростков от 14 лет организован лагерь труда и отдыха. Каждый год на подработку берут 12 человек. Ребята работают уборщиками помещений, помогают с озеленением и мелкими работами на территории школы. Их зарплата около 150 рублей. Лагерь будет работать до 19 июня. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 19.
2: Очередной час на радио Могилев открыт. 15.04 в родной Беларуси. Олеся Маскина у микрофона. Продолжаем ярко, твердо и уверенно шагать в этот день. Ну, конечно же, под музыку. Совсем скоро Венера, Робин Шульц, Дидо, Иван Валеев ждут нас впереди. Ну, а прямо сейчас потанцуем с Полиной Гагариной.

0: ты что это сделал?
1: Заказал карту онлайн.
2: А так можно было?
1: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: «Аскона» ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на «Аскона Бай» и по номеру 7176.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
5: Что, если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Потрясающая композиция от Венеры под названием «Другая жизнь». И знаете, другая жизнь может быть соткана из чего угодно. Возможно, чего нам так и не хватает здесь и сейчас. Возможно, в ней нет одиночества. А смысл растворен в каких-то мелочах. Это вот когда ищешь, знаете, какой-то... Вроде как глобальное предназначение, а зачем его искать? Ну и помним, да, что счастье – это когда утренний чай, идеальная температура, когда дождь стучит, возможно, именно в тот ритм, который вам хочется, который успокаивает. И никто не должен быть сильным, успешным, красивым, ну, так сказать, по шаблону. Можно просто быть собой. И знаете, вот эта вот другая жизнь, она же в наших руках, и только мы сами творим ее. Поэтому не забывайте об этом и... Не следуйте тому самому шаблону.
1: Радио Могилев.

прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменно облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8, днем плюс 24, плюс 29. В четверг и пятницу местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 17, и днем плюс 23, плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: 15:47 показывает студийные. До окончания рабочего времени, дня вернее, остается всего ничего. И здравствуй, вечерний отдых. Вот и пожелаю вам чудеснейшего настроения и хорошего вечера. Ну а чем его занять, выбирайте сами. Вот и все, что я хотела вам сегодня сказать. В вашей компании была Олеся Маскина. Далее встречайте Евгения Шутова. Всем счастливо и пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Ты еще мерзнешь. Мне холодно.

0: все от вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгонабай и по номеру 7176.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о глубокой реформе Верховного суда и личных качествах его нынешнего председателя Андрея Шведа. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым, передает Белта. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на Народном вече Всебелорусском народном собрании. Как и судьи Верховного суда, это придает очень серьезный статус, сказал глава государства. Совет Республики одобрил ратификацию протокола к договору с Россией о военно-техническом сотрудничестве, передает Белта. Документ одобрен на заседании 4-й сессии Совета Республики. Протокол расширяет перечень уполномоченных организаций сторон и меняет порядок заключения контрактов на поставку продукции военного назначения. Спиртное после ДТП не спасает, а усугубляет. В Бобруйске 29-летний водитель «Мерседес» во дворе при движении задним ходом врезался в стоящий автомобиль. Вопреки установленным правилам, мужчина скрылся с места ДТП. Впоследствии

0: еще и употребил алкоголь. В отношении него составили 8 административных материалов. Теперь его ожидает не только внушительные штрафы в размере 200 базовых величин, а это 9000 рублей, но и лишение права управления на ближайшие 5 лет. Госавтоинспекция напоминает, употребление алкоголя категорически запрещено как перед поездкой во время нее, так и до процедуры освидетельствования в том случае ДТП. Покидать место происшествия также нельзя. К социальному проекту «Время добрых дел» присоединились уже около 200 учащихся. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Молодые люди могут поработать в социальных учреждениях и мастерских, помочь пожилым и людям с инвалидностью, принять участие в организации мероприятий, обучение компьютерной грамотности. Стать участником проекта могут ребята от 14 лет. Для этого нужно обратиться в службу занятости. Там помогут выбрать подходящее учреждение. И в завершение. Нынешняя весна в Беларуси стала аномально теплой и сухой. Климатический портрет представила начальник отдела Белгидромета Ольга Бакланова, передает Белта. Средняя температура весеннего сезона составила 8,8 градуса, что выше нормы на 1,5 градуса. Такая теплая весна бывает в среднем раз в 18 лет. При этом осадка выпала почти на треть ниже нормы. Март был аномально теплым и сухим, апрель прохладным, а май теплым с большим количеством осадков. Весна в Беларуси становится все теплее. С начала столетия в 67% весенних сезонов температура выше нормы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8, и днем плюс 24, плюс 29, сейчас в Могилеве плюс 19.
1: 16.03 показали мои студийные, и именно в эту минуту место у микрофона занимаю я. Зовут меня Евгений Шутов, и я вызываюсь обеспечить вам компанию этим вечером. Из хороших новостей, работать осталось немного, и скоро наступит время для вечернего отдыха. Так что украшаем последние рабочие часы хорошей музыкой, ведь вы на волнах Радио Могилев.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8029 320 0008.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Люди, кто не любит активный отдых, иногда шутливо говорят: у меня аллергия на спорт. И на самом деле такая аллергия существует. Представьте себе, и называется она сложным названием. Анафилаксия, вызванная физической нагрузкой, сокращенно АВФН. Но как же она проявляется? Иммунолог рассказал, что при этом у человека возникает сильный зуд, отеки, онемение губ даже после умеренных физических упражнений, а иногда при сочетании нагрузки с приемом препаратов. И обычно реакция возникает при аэробных упражнениях. Это бег, футбол, танцы или работа в саду. И может произойти в любом возрасте, но, кстати, чаще у молодежи. Причины полностью не изучены, но предположительно триггерами могут быть неизвестные аллергены или же активизация тучных клеток, выделяющих гистамин. Это вещество, вызывающее зуд, покраснение и сужение дыхательных путей. Но давайте теперь по-честному. Симптомы вы знаете. Если у вас их нет, на что я очень надеюсь, то ваша так называемая аллергия на спорт — это всего лишь обычная лень, от которой избавиться куда проще.
1: Радио Могилев.

0: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Могилев Зеленстрой приглашает на работу подсобных рабочих на посадку цветов. Заработная плата 60 рублей в день. Телефон 80-222-70-75-41.
2: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценил работу России по компьютеризации судебной системы и призвал активнее внедрять высокие технологии в судопроизводство. Об этом он заявил в беседе с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Александр Лукашенко подчеркнул, что больше всего в судах ему не нравится бумажная волокита и предложил взять Беларусь прицепом к России, чтобы наша страна переняла российский опыт в этой сфере. Президент также заверил, что Верховный суд России всегда может рассчитывать на помощь белорусской страны. Мы всегда будем теснее

0: образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены.
1: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
0: Пока Минск договаривается с Москвой о внедрении высоких технологий в судах, на западном фланге ситуация складывается иначе. В отличие от конструктивного диалога, Литва выбирает амбиции. И это не нравится США. Америка вывела войска из Литвы и не вернут их, пока Вильнюс не начнет диалог с Минском. По информации литовского портала Delphi, американская сторона неоднократно призывала Литву возобновить контакты с нашей страной для решения вопроса о транзите калийных удобрений. Однако Вильнюс проигнорировал эти рекомендации. Как итог, в начале июня более 1000 военнослужащих США вместе с тяжелой техникой покинули территорию Балтийской республики. А Нидерланды выходят из британской программы обучения военных ВСУ. Об этом сообщила Минобороны Королевства. Амстердам принимал участие в миссии с момента ее запуска. Всего участвовали представители 14 стран. В разные периоды в качестве инструкторов привлекались военнослужащие сухопутных войск и корпуса морской пехоты. В целом, в рамках программы последние 4 года были обучены более 63 тысяч солдат ВСУ. Известно, что сама программа продолжит работу под британским руководством. Однако ее формат изменится. Великобритания продолжает наращивать военную мощь в ущерб благополучию собственных граждан и развитию внутренней инфраструктуры. Как сообщает Bloomberg, правительство страны приняло решение урезать расходы на строительство школ и больниц. Вместо социальной сферы огромные средства пойдут на военные цели. Планируется увеличение оборонного бюджета примерно на 17 миллиардов евро. При этом вся тяжесть милитаризации находится на плечах простых британцев. Пока Лондон сокращает расходы на школы и больницы ради наращивания военной мощи, в Могилеве открывают окно возможностей. Но уже в прямом дипломатическом смысле. Дипломатия в шаговой доступности. Открытие отделения посольства Российской Федерации в Республике Беларусь в Могилеве обсудили на встрече в облисполкоме. Вопрос прорабатывался с февраля. В мае согласовано здание. Отделение уже работает в тестовом режиме. Оно упростит получение российских документов и поможет совместным бизнес-проектам. Советник-посланник посольства Российской Федерации Владимир Ванькин я назвал это окном возможностей и очень важным шагом.
2: Окно возможностей, которое можно сделать здесь, не выезжая в столицу государства. Тем более то, что завязано в Минске и, как мы знаем, 7 регионов, ну еще и город есть в Беларуси, они все стремятся попасть туда. Это вопросы очередей, вопросы ожидания, вопросы записи, электронной записи. Когда это все можно решать здесь, небольшим штатом, небольшим составом, но первоначальную, первичную, получить консультационную помощь, получить какой-то совет, каким путем пойти, это, конечно, очень важно.
0: Пока одни страны тратят бюджеты на военные авантюры в ущерб своим гражданам, другие открывают дипломатические представительства, упрощая жизнь людям и бизнесу. И судя по динамике, окно возможностей сейчас не в Лондоне, не в Вильнюсе и не в Амстердаме, а в Могилеве. Наш город развивается в геометрической прогрессии. А значит, и для бизнеса, и для граждан открываются совершенно новые перспективы.
3: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире. Ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: Сразу две хорошие новости есть у меня на следующий час. Первая, многим и так известна, потому что много у кого в 17 часов завершается рабочий день. Ну а вторая, также хорошо известна постоянным слушателям радио Могилев. Потому что уже в 17.15 из ваших радиоприемников зазвучит голос Рустама Османова с программой «Чарт подбери». Послушаем, какую подборку сделал нам Рустам сегодня и проведем час в его компании. Ну а я прощаюсь ненадолго, уже в 18 часов вновь зазвучу из ваших радиоприемников. Так что, друзья, не прощаюсь.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Филиппин в связи с человеческими жертвами в результате мощного землетрясения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Народ Республики Беларусь с глубокой болью и скорбью воспринял известие о мощном землетрясении, которое затронуло остров Минданао, говорится в соболезновании. Белорусский лидер от имени соотечественников и себя лично адресовал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим и выразил надежду на скорое преодоление последствий стихии. Торговые сети продлили скидку 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения, передает Белта. Соглашение заключили Министерство антимонопольного регулирования и торговли и 13 крупных торговых организаций. Скидка будет действовать и на второе полугодие. 10% предоставляется пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным. Скидка распространяется на хлеб, муку, крупы, макароны, говядину, свинину, курицу, молоко, кефир, сметану, творог и другие товары. 154 тысячи депозитных счетов по программе «Семейный капитал» открыто в Беларуси для многодетных семей. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. По состоянию на 1 июня принято 101 тысяча решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. Из них на улучшение жилищных условий 80%, на получение медицинских услуг 9%, на получение образования 10%, на приобретение товаров для инвалидов 1%. Транспортная инспекция назвала основные нарушения таксистов и маршрутчиков, рассказал в интервью Белта замначальника ведомства Дмитрий Куликовский. Большинство нарушений – это несоответствие внешнего оформления автомобиля нормам. На втором месте – отсутствие у водителя необходимых документов. На третьем – неисправности, при которых эксплуатация запрещена. В этом году практически не фиксируются нарушения, связанные с отсутствием таксометра, техосмотра и страховок. За 5 месяцев этого года за нарушение изъято 79 транспортных средств. Из них 61 – автомобиль такси. И в завершение, допризывная подготовка и мастер-класс по пицце. В Могилеве прошли военно-полевые сборы для подростков. Около 70 ребят в возрасте от 11 до 14 лет на территории войсковой части 6713 осваивали военные дисциплины. За 10 дней они научились разбирать и собирать автомат Калашникова, снаряжать магазин, преодолевать полосу препятствий, оказывать первую помощь. Помимо военной подготовки, участники посетили Свято-Никольский монастырь и 2 предприятия и приняли участие в мастер-классе по приготовлению пиццы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8, и днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 21.

0: стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375 29 605 57 57.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».

0: Пока вы радуетесь жизни и лету, я усердно работаю над новым чартиком. И вот какой вопрос возник в моей голове. А может ли попса дать жару? Я имею в виду не те треки, которые с их выходом доносятся из каждого динамика, даже вырванного из колонки, чарт подбери. Хотя некоторые из них нельзя обвинить в отсутствии хитовости. Но я не об этом, а о том, что есть треки из поп-музыки, способные зацепить даже меня. Так почему бы их не послушать, если вы за, а выбор у вас невелик, тогда приступим. Зовут меня Рустам Османов. Это моя программа «Чарт подбери». Погнали!
1: Чарт подбери!
0: Нельзя сказать, что этот трек не был хитовым. Свою дозу ротаций на радио, тиражей на кассетах и дисках он в свое время получил. Это был один из тех случаев, который подтвердил, что попсовые треки тоже могут делать вещи. И вот, услышав его однажды, я многозначительно сказал: если бы вся попса была хотя бы как этот трек, я бы ее даже слушал. Но она не вся такая. Зато сам трек занял свое место в моем трепетном сердечке. Черт подбери. Рефлекс нон-стоп.

нравится. Исполняет его Оксана Почепа, она же Акула, которая, ну зачем же такая любовь, кислотный диджей Хэй и еще добрая охапка хитов начала 2000-х. Но этот для меня стоит особняком. Не смотрите, что он такой мимимишный и сюсипусный. Жару, как по мне, дает. Чарт, подбери.

Но ритмично ведь, цепляюще, не правда ли? Акула тем временем на хитах 2000-х в своей карьере не остановилась и продолжает трудиться на музыкальном поприще сегодня. Ну вы же знаете, что акулы почти всегда находятся в движении, поэтому есть и совместный трек с диджеем Димиксером и переосмысление кислотного диджея, которое тоже могло бы вполне оказаться в моем чарте. И мы давайте на месте не стоять, двигаемся дальше. Раз уж обсуждаем поп-сцену, то, наверное, неплохо поговорить и о тех, кто внес настолько огромный вклад в это дело, что их даже наградили всякими титулами. Например, король поп-музыки. И, несмотря на титулованность, он тоже не прочь был повеселиться. Правда, трек, в котором он поет, был выпущен задолго до поп-коронования. Тогда Майкл Джексон был еще ребенком. И да, этот детский голос, который вы сейчас услышите, его. Майкл Джексон, ABC.

Песню о латинском алфавите Джексон пел не один, а в составе группы Jackson 5 или Jackson 5, называйте как удобно. В состав ее входили одни Джексоны – Джеки, Тита, Джермейн, Марлон и Майкл. И это не однофамильцы, это братья. Неудивительно, что Майклу было весело. А как было весело их бабушке, к которой они ездили в деревню на лето. Должен заметить, что у следующей банды тоже полно забористых треков. Один Everybody Get Up чего стоит. Хотя мелодия из этого трека подозрительно схожа один в один с I Love Rock'n'Roll Joan Jett. Ну, Five они такие. То у Joan Jett мелодию возьмут, то Queen перепоют. А в следующем треке прибрали к рукам кусочек трека другой известной мальчуковой банды – Backstreet Boys. Ну и что? Зато весело, чёрт подбери. Итак, Five, Rock the Party.

Несмотря на всю свою гламурность, группа Five, как слышите, делала свое дело весело. Продолжает и сейчас. Состав изменений не претерпел. Только что участники набрали

Последний на сегодня трек. Относительно свеж, прошлогодний. Леди Гага зажигает. И в этот раз зажигать пришлось в мрачном антураже, потому что трек был написан к сериалу «Wednesday». И мало того, что Леди Гагу, так еще и Тима Бертона затащили в эту историю, чтобы он ей клип снял. А тот и рад стараться, потому что сам мастер страху напустить. Но вы не бойтесь, если что, слушайте с закрытыми глазами. Ну а упомянутый клип можете смотреть также. Леди Гага, «The Dead Dance».

0: Как я уже и сказал, трек вышел в прошлом году. Успел позвучать на различных радиостанциях, в том числе и на радио Могилев. А теперь что-то не слыхать, а зря. По-моему, он очень даже ничего, чёрт подбери. А тем временем все наши песенки на сегодня спеты. Поп-стили зажигал сегодня с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку, особенно в программе «Чарт подбери». Пока.
1: Чарт подбери!
2: Наши хиты.

0: первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Судьи – самые зависимые люди, что обусловлено законодательными рамками, в которых они работают. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым, передает Билта. Говорят, ветви власти судебная самостоятельная. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят.
1: Беларусь и Россия в год 85-летия начала Великой Отечественной войны обменяются капсулами с посланиями ветеранов, сообщает Белта со ссылкой на Министерство обороны. Военно-патриотическая акция «Письма потомкам» столетию Великой Победы посвящается, стартует 19 июня. В капсулах обращение к будущим поколениям о сохранении исторической памяти, мира и созидательного труда. Белорусская сторона передаст 3 капсулы в музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот». Российская сторона передаст 3 капсулы в Брестскую крепость, Музей истории Великой Отечественной войны и Музей славы Могилевщины. Капсулы торжественно вскроют в столетний юбилей Великой Победы. Беларусь и Узбекистан наращивают сотрудничество в сфере образования, сообщили Белта в пресс-службе Министерства образования Беларуси. Министр образования Андрей Иванец встретился с заместителем министра иностранных дел и послом Узбекистана. Обсуждалась подготовка кадров по востребованным профессиям и развитие профессионального образования. В Беларуси обучаются более 35 тысяч иностранных студентов, 10% из которых граждане Узбекистана. Узбекская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с выдачей двойных дипломов и академической мобильности. И в завершение, мастера из почти 30 регионов России приедут на праздник Купалии в Александрии. Об этом журналистам рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун. По традиции, сердцем Купалия станет выставка-ярмарка изделий мастеров из разных уголков Беларуси и России. Они представят изделия ручной работы, отражающие региональные колориты и особенности, познакомят гостей праздника с традициями и обычаями своего края. На данный момент свое участие подтвердили почти 30 регионов России. На Купалии от них приедут порядка 80 мастеров. В этом году впервые в нашем празднике примут участие 4 российских региона – Чувашия, Кемеровская, Ростовская и Курганская области, рассказал Александр Жигун. Торжественное открытие республиканского праздника пройдет на малой сцене фестиваля в 15 часов. Здесь же в 17 часов начнется концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. А в момент концерта в небе развернут государственные флаги двух стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами туман, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: Вот уже на часах 18.04 и у многих завершился рабочий день. Им я желаю хорошей дороги домой. И вызываюсь украсить ее хорошей музыкой. А так как вы находитесь на волнах Радио Могилев, то она вам тут обеспечена. Кстати, у микрофона с вами Евгений Шутов. И с кем мы сегодня еще не слышались, тем, конечно же, говорю привет-привет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Наверное, хорошим вечером в будний день можно назвать тот вечер, который принес вам положительные эмоции и позволил почувствовать себя отдохнувшим. То есть, если перед сном вы понимаете, что день и вечер прошел так, как вы хотели, то в целом усталости будет в разы меньше. Что для этого нужно сделать? Не знаю, у каждого рецепт свой, но есть одна мелочь, казалось бы, которая украшает любое занятие. И это музыкальное сопровождение. Да, в жизни, как и в фильмах, от правильно подобранной музыки меняется восприятие всего вокруг. И мысль какая? Включайте правильное музыкальное сопровождение для своего вечера, а именно Радио Могилев, и тогда все у вас будет круто.
1: Радио Могилев.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом он заявил на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым, передает Белта. Вы очень серьезно работаете над внедрением всего нового высоких технологий в работу судов. Я больше всего не терплю в судах волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас взяли и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали, сказал глава государства. Совет Республики одобрил ратификацию межправсоглашения с Мьянмой о сотрудничестве в таможенных делах, передает Белта. Документ определяет основные принципы и формы сотрудничества между таможенными службами двух стран, включая обмен информацией, взаимную помощь в расследовании нарушений. Также Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Индонезией о взаимной защите секретной информации. Происшествием Бобруйченко приговорили к 8 годам колонии за распространение психотропных веществ. Как установило следствие, 33-летняя мать четверых детей искала работу и откликнулась на предложение в Телеграм. Ей предложили стать курьером по доставке запрещенных веществ. Для трудоустройства обвиняемая отправила куратору фотографию своего паспорта. Первым заданием было найти тайник, забрать мефедрон, расфасовать его на мелкие партии и разложить по другим тайникам для сбыта, рассказала старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Эля Давыдова.
1: Однако по указанным координатам наркотиков не оказалось. Женщина сообщила об этом организаторам и получила новые данные с обещанием вознаграждения в $60-70. По пути к месту новой закладки подозреваемую задержали сотрудники милиции. Из тайника правоохранители изъяли 2,25 грамма мефедрона. Судья Бобруйченко полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
0: И в завершение. В Беларуси началась регистрация для прохождения централизованного тестирования в резервные дни, передает Ньюс Бай. До 11 июня подать заявку могут абитуриенты, пропустившие основные дни по уважительным причинам, строго по тем предметам, на которые они были записаны изначально. Для регистрации необходимо лично явиться в пункт регистрации с паспортом и документами, подтверждающими причины отсутствия на тестирование. Резервными днями проведения ЦТ определены 18, 20, 22 июня. К слову, 20-22 июня также резервные даты проведения централизованного экзамена. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами тумана, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8, днем плюс 24, плюс 29, сейчас в Могилеве плюс 21.
2: А стрелки на часах как будто ускорились, потому что я не знаю, как иначе объяснить то, что они показывают уже 19 часов и 3 минуты. Но в этом нет ничего плохого, а значит лишь то, что вторник проходит насыщенно и продуктивно, как ему это и надлежит. В любом случае, этим вечером вам обеспечена компания крутых хитов, ведь вы выбрали волну Радио Могилев, а у микрофона с вами Евгений Шутов, и вечер в самом разгаре.

Сегодня послушана очередная порция звездных новостей. Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной в истории музыки. Она снова переписала историю, только на этот раз не музыкальную, а финансовую. По свежим данным, состояние 36-летней певицы выросло до 2 миллиардов долларов. И это автоматически делает ее самой богатой женщиной-музыкантом за всю историю индустрии. Цифру издание раскрыло в своем новом рейтинге, куда попадают люди, меняющие правила игры в финансах, бизнесе, технологиях, медиа и шоу-бизнесе. Тейлор там, естественно, в первых строчках. Среди музыкантов в целом Свифт пока все-таки вторая. Абсолютный лидер списка Джей-Зи. Зато среди женщин Тейлор уверенно занимает первое место, оставляя позади Риану и Бьонсе. Параллельно с финансовыми рекордами вокруг Свифта продолжает кипеть обсуждение личной жизни. Каждый день появляются новые подробности ее предстоящей свадьбы с Трэвисом Келси. По слухам, торжество состоится этим летом в Нью-Йорке, хотя сами жених и невеста хранят гордое молчание. В любом случае, это лето у Тейлор обещает быть насыщенным.

0: Призналась, что в жизни одной из ее дочерей, Микелы, в этом году случилось важное событие. Как оказалось, Микела заканчивает школу. Впереди взрослая жизнь. Все экзамены уже позади, теперь можно расслабиться и готовиться к выпускному. Платье купили красивое, каблуки, прическа. Артистка говорит, что свыкнуться с мыслью, что ее дочки так быстро выросли, непросто. Она в шоке, что дети уже такие взрослые. Софина, в этом году ей исполнится 20 лет, уже в университете учится, а Микела сейчас будет поступать. По словам Алсу, идти по ее стопам дочки пока не намерены. Микела в бизнес пойдет, а старшая дочь уже в науке. Сама же звезда обещает вскоре порадовать новыми творческими работами. Мона спасла жеребца с бойни. Ее любовь к животным просто не знает границ. Мона уже рассказывала, что у нее дома живут 2 собаки, кот, 11 ящериц, 4 змеи и обезьянка. Само собой, с тех пор количество питомцев успело измениться. Ну, как минимум, к ним прибавился еще и конь. А вот теперь она спасла жеребца по имени Сумрак от неминуемой смерти. Еще несколько дней, и он бы оказался на бойне. Это решение было непростым, ведь в квартире такое животное жить не сможет. Ему нужно большое пространство и постоянный уход. 3 дня Мона буквально жила только этим. Анализировала, куча вопросов в голове. А справится ли? А выдержит? Немного ли она на себя берет? Взвесив все за и против, посоветовавшись с друзьями и семьей, приняла решение выбирать сердцем. Ведь жеребец запал ей в душу сразу. Поделилась Мона с поклонниками и добавила: «У каждой принцессы он есть. И у меня теперь тоже». На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано. Радио Могилев.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Наши хиты.

0: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.

0: Наверное, каждый хоть раз натыкался на максимально бесполезные лайфхаки в интернете. И я не исключение. Вот только что попалась мне новость или лайфхак. Называйте и воспринимайте, как хотите. Но я узнал, как приготовить начос с сыром в машине. Сейчас подробнее расскажу. Некая блогерша, поставив машину на солнце в жару, застелила приборную панель фольгой и положила на нее начос с сыром. Конечно, высокая температура внутри салона сделала свое дело, и спустя некоторое время сыр расплавился, и блюдо оказалось готово к употреблению без плиты и микроволновки. Так что, друзья, если вас спросят, можно ли приготовить начос с сыром в машине, можете смело им отвечать словами из мема. Можно, а зачем? Во-первых, это не гигиенично, во-вторых, очень странно. Да и если вы находитесь уже в машине и проголодались, просто едьте на заправку в кафе, ресторан, фастфуд, магазин или уже в крайнем случае домой, и это будет явно лайфхак получше.
1: Радио Могилев.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Радио Могилев.

0: Вот если подойти и спросить у любого, в какой день празднуют свадьбу, то ответы будут либо пятница, либо суббота. Так уж повелось. Но представьте себе, в разных культурах предпочитают разные дни, и если там пятница, суббота, воскресенье, все с большего предсказуемо, это удобные дни, то не думал я, что где-то самый популярный день для свадьбы — это вторник. А представьте себе, в Японии он таковым и является. Причем выбор связан с тем, в первую очередь, что в японском календаре слово «вторник» созвучно со словом «чай» и «приносить удачу». Да, у них это одно слово. Интересный выбор, но в нем кроются еще и финансовые моменты. Куда же без них? Как минимум, во вторник придет меньше гостей, а значит, можно сэкономить и на зале, и на количестве еды. В общем, прикольный подход у японцев, который мне, наверное, и не понять, но главное, чтобы они были счастливы. А день — это уже формальность. Кстати, про счастливых людей следующая новинка от Филатов и Кэрос называется «Среди счастливых людей».
1: Новинка на радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом он заявил на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым, передает Белта. Вы очень серьезно работаете над компьютеризацией и внедрением всего нового высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах бумажного лакику, которую от вас всегда требовали. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали, сказал глава государства. Президент также заверил, что Верховный суд России всегда может рассчитывать на помощь белорусской страны. Мы всегда будем теснейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены.
1: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
0: Совет Республики одобрил ратификацию протокола к договору с Россией о военно-техническом сотрудничестве, передает БелТА. Протокол расширяет перечень уполномоченных организаций сторон и меняет порядок заключения контрактов на поставку продукции военного назначения. Также документ упростит процедуру закупки комплектующих для обслуживания и ремонта техники. Документ направлен на совершенствование отношений в сфере военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией. Отделение посольства России откроется в Могилеве. Об этом говорилось на встрече председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко и советника-посланника посольства России в Беларуси Владимира Ваньке. Как отметил Анатолий Исаченко, прочный фундамент межгосударственного взаимодействия – это экономика. Открытие отделения посольства Российской Федерации в Могилеве – еще один шаг на пути к укреплению взаимодействия. Отделение в Могилеве позволит жителям региона решать свои вопросы,

0: связанная с консульской дипломатической поддержкой. И в завершение республиканский праздник Купали. Александрия, собирая друзей, который пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе, в этом году ставит новые рекорды межрегионального сотрудничества. С 12 часов на малой концертной площадке, которая выступает площадкой союзного государства, стартует масштабный музыкальный марафон. Для гостей выступят ведущие народные коллективы, профессиональные исполнители Беларуси и зарубежья, звезды эстрады и знаменитые уроженцы Могилевской области. Кульминацией союзной интеграции на малой сцене станет большой концерт «Союзные звезды в гостях в Александрии». Вместимость партера перед сценой увеличили в два раза, до 600 посадочных мест. Во время выступлений на боковые экраны будет идти прямая трансляция, чтобы происходящее на сцене было отлично видно с любой точки площадки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные и утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8, и днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 20.
1: 20 часов показывают мои студийные, и, глядя в окно, вообще не верится в это. Никак я не могу привыкнуть к длинному световому дню, но мне это определенно нравится. Кажется, что еще так много можно чего сделать. Но все в ваших руках. Главное, не забывайте отдыхать и берите с собой фоном играющее радио Могилев. Кстати, еще час у микрофона, с вами Евгений Шутов, так что проводите этот вечер в хорошей компании.

Знаете, вечером каждый занимается чем-то своим. Кто-то готовит, кто-то убирается, кто-то предпочитает отдых. Это либо прогулки, либо просмотр фильмов, чтение, спорт. В общем, разнообразия много. Но есть одна вещь, которой хотя бы минуту, но уделяет каждый. Это планы. Так или иначе, мы думаем о том, что нам нужно делать завтра. И тут уже каждый к этому тоже подходит по-своему. Кто-то расписывает все ровно по таймингу. Кто-то просто помечает себе важные моменты. Но, строя планы, нужно также учитывать все возможные форс-мажоры. И, конечно, погодные условия. И если вот от всех форс-мажоров я вас никак не уберегу, то прогноз погоды вы сможете послушать прямо сейчас, причем не только на завтра, а в принципе на ближайшие трое суток, что будет очень актуально тем, кто строит планы на несколько дней вперед. Так что, друзья, делаем радиоприемники громче и внимательно.

0: Внимательно слушаем прогноз погоды.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8. Днем плюс 24, плюс 29. В четверг и пятницу местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 17. И днем плюс 23, плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: так, как и я.
1: Вот и подошло к финалу мое эфирное время, а значит, пришло время прощаться. Да, друзья, этот вечер компанию вам составлял и звучал из ваших радиоприемников Евгений Шутов. И всем говорю спасибо за то, что провели это время на волнах радио Могилев. Кстати, несмотря на то, что я с вами уже прощаюсь, хиты звучат для вас круглосуточно, так что причин покидать волну радио Могилев я не вижу. В любом случае, всем желаю хорошего вечера и говорю пока-пока.
2: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Судьи – самые зависимые люди, что обусловлено законодательными рамками, в которых они работают. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым, передает Билта. Говорят, ветвь власти судебная самостоятельная. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона, подчеркнул Александр Лукашенко.
1: Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят.
0: Совет Республики одобрил законопроект по вопросам физкультуры, спорта и туризма, передает Билта. Основные изменения коснулись закона о туризме. Вводится обязательность сертификации средств размещения, так называемая звездность. Также Национальное агентство по туризму наделяется функциями госрегулирования, нормотворчества и привлечения инвестиций. Будет сформирована государственная информационная система «Туризм». Первый этап платформы планируют реализовать к 1 января следующего года. Торговые сети продлили скидку 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения, передает Билта. Соглашение заключили Министерство антимонопольного регулирования и торговли и 13 крупных торговых организаций. Скидка будет действовать на второе полугодие. 10% предоставляется пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным. Скидка распространяется на хлеб, муку, крупы, макароны, говядину, свинину, курицу, молоко, кефир, сметану, творог и другие товары. И в завершение. Мастера из почти 30 регионов России приедут на праздник Купали в Александрии. Об этом журналистам рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун. По традиции, сердцем Купали станет выставка-ярмарка изделий мастеров из разных уголков Беларуси и России. Они представят изделия ручной работы, отражающие региональные колориты и особенности, познакомят гостей праздника с традициями и обычаями своего края. На данный момент свое участие подтвердили почти 30 регионов России. На Купали от них приедут порядка 80 мастеров. В этом году впервые в нашем празднике примут участие 4 российских региона – Чувашия, Кемеровская, Ростовская и Курганская области, рассказал Александр Жигун. Торжественное открытие республиканского праздника пройдет на малой сцене фестиваля в 15 часов. Здесь же в 17 часов начнется концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. В момент концерта в небе развернут государственные флаги двух стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами туманы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8, и днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Авен.
2: Спяшаться зараз не треба. Но вот коли вы почуете слово «терминово», все ровно не спяшайтеся.
3: Телец.
2: Может сгубиться потребная речь. Подчас пошуку, якой вы знойдете тое, что стратили еще раней.
3: Близняты.
2: Вам могут дозволить нечто, что раней было заборонено, але только коли вы будете достатково настойливы.
3: Рак.
2: Узмацняется интуиция, коли нечто сдается подозроным, проявите осторожность, але не спяшайтеся робить высновы.
3: Лео.
2: Ситуация и обставины обовязково хутко зменятся, тому не загадывайте далеко наперед.
3: Дева.
2: Вы можете быть больше уразливыми до манипуляций. Коли вас у чимсти пераконывают, дайте себе час подумать.
3: Шали.
2: День пронесе блатанину у зносинах, планы будут меняться, не варто прымать канчатковых рашенню.
3: Скорпион.
2: Магчыма, нечто может выйти из-под контролю. Покиньте все, как есть, и вы зразумеете, что перемены до лепшего.
3: Стрелец.
2: Вам все по плячи? Накируйте всю энергию на досягнение поставленной мэты.
3: Козярог.
2: День пронесе неоднозначные подеи и нечаканные новины.
3: Водолей.
2: Все, что отбывается в этот день, может опынуться не тем, чем сдается на первый погляд.
3: Рыбы.
2: Узмацняется эмоциональная отчувальность. Этот день не для важных решений. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу +375 33 313 37 6.

0: Могилеве 22 часа.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений и при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8. Днем плюс 24, плюс 29. Четверг и пятницу местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 17 и днем плюс 23, плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирає сяброў разом сустрэць купалле. Вас чакають подворки белорусских и российских майстроў, сырный фестиваль смачной стравы национальной кухни, выставочный проект «Антология жаночай прыгажосці». Выстава продаж белорусских брендов жаночага одзення, выступление зорок эстрады Беларуси и России, гала-концерт, молодежная дискотека и святочный фейерверк. Приезжайте святковать разом! Thank you.

0: виноват.
1: В Могилеве 23 часа.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами туман. Ветер переменных направлений и при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, местами плюс 8. Днем плюс 24, плюс 29. В четверг и пятницу местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 17. И днем плюс 23, плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. Редактор

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 10 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

10 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

10 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.

телефоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

10 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.